Все Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сердце мое ты управь для взыскания мира нездешнего. А все паденья забвенью пред...

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверие, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

присмилувай ки веков амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилувай веки веков амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое,

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал мя Иси. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил Иси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели Иси Ты, творяй чудеса, Ты Иси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных заскаша душу мою, и не предложиша Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя Иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих, преславное глаголошася о Тебе, граде Божий. Помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сей на племеннице и Тир, и люди Эфиопсти, и сей Бушатаму. Мать Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Превменен бых снисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Яко язвени и спящие во гробе, их же не помянулись и к тому, и те от руки Твоей отреновени быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или и врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалились от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей.

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За нереклый сил век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державу и морскую, возмущение же волнего Ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцу и силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси, север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдете пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его. Ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит, озлобите его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду. И истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его. И положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя, Отец мой, если ты, Бог мой и заступник спасения моего. И аз первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу век в века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповеди моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся освятем моим, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною. И яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси, и уничижил, негодовал еси помазанного твоего. Разорилась и завет раба Твоего, осквернилась и на земли святыню Его. Разорилась и вся оплота Его, положилась и твердая Его страх. Расхищах у Его всеми уходящие путем, бысть поношение соседом своим. Возвысилась и десница стужающих Ему, возвеселилась и вся враги Его. Отвратилась и помощь меча Его, и не заступилась и Его во брани. Разорилась и от очищения Его, престол Его на землю поверглась и умарилась и дни времени Его, облиялась и Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой. Помяни кий мой состав, и дабы в сою создалась и вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой. Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего. Благословен Господь.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть и создатися земли вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет и множество.

Десницу Твою так ускажи ими, и окованные сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе, и умолен будь на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, ве заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плещма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажий, любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действа дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитесь. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдешь мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храма. Господи мой Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого и недостойного раба Твоего. Яко Ты и си защититель мой Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Почаевская. Взбранной воеводе родов христианских и страны нашей известней избавительнице, хвалебной песни принесем верни, на святей горе я собравшися, ты же, яко имущая милосердие неизреченное, владычице Богородице, моление нашего пред чудотворным твоим образом возносимого не отвержи, да в умилении сердец зовем ти, радуйся, похвало Почаевская, и всего мира надежда и утешение. Архангел Гавриил первый, радуйся тебе, приношаше владычице, егда зачатие Сына Божия благовествоваше, по преславнем же успении твоем, вся небесные силы тую жде хвалу на небеси тебе непрестанно приносят, како убо мы, грешни, своя глас из глаз и бесплотных совокупите дерзнем, обаче милосердие Твое ко всем кающимся поминающе, усне наше со страхом и любовью отверзаем, глаголюще сице. Радуйся, милости, бездно, радуйся, любви неистощимое море, радуйся, рода христианского, благая предстательнице, радуйся, обители Почаевские, стено нерушимая, радуйся, православные люди, на гору Почаевскую, узами любви привлекающая, радуйся, всякую печаль от души отгоняющая, радуйся, ея же чудотворный образ, яко звезда от горы Почаевские нас путеводствует, радуйся, ей же возносимые молитвы, страстные прилоги вскоре отражают, радуйся явлением своим, на горе сей люди утешившая, радуйся след стопы твоя, на ней нам оставившая, радуйся верных присное дерзновение, радуйся сумнящихся доброе утверждение, радуйся похвало Почаевская и всего мира надежда и утешение. Видевши пустынницы Почаевские, простец Иоанн Босый, Пресвятую Богородицу на скале, во огненном стопе явившуюся, след стопы я облобызаху, и водою зде от камени стекшею, окропляяся вопияху Богу, Аллилуйя. Разум недоразумеваемое явление Твоем, Владычице, ищуще, всецевом уповании утверждается, яко первый от агарян, после жди от еретиков, оплот православия на горе Почаевсти, утвердите благоволила еси, всего ради в Твой святый храм приходяще, теплою верою сердца наши исполняем глаголющие. Радуйся истинной веры утверждение, радуйся зловерие явное обличение, радуйся древле в неопалиме купине синасти известившаяся, радуйся христианам в столпе огненном зде явившаяся, радуйся, яко в пищи горящей, росою спасений Авраам сей отроцы тя предвозвестиша, радуйся, яко водою от следа стопы Твоя, исцеление благодать Твою проповедаша, радуйся землю нашу, древле от агаряна разоренную, явлением Твоим тогда утешившая, радуйся и ныне многими знаменями, молящиеся зде ободряющая, радуйся кающихся скорое услышание, радуйся подвязающимся помощь и прибежище, радуйся и неведущих вразумление, радуйся и малодушных укрепление, радуйся похвало Почаевская и всего мира надежда и утешение. Силу сугубой благодати явилась и владычице на горе Почаевсей, егда место явления Твоего по 300-летиях, чудотворную иконою Своей обогатила еси, юже рукою святителя Неофита Елена, из Москвы грядущего, первые боярыне Анне даровала еси, потом же от нея в обитель Почаевскую приява еси, радующимся людям и поющим Богу Аллилуйя. Имущий в дому своем икону Твою, владычице, боярыня Анна и исцеление от нея, слепорожденному брату своему Филиппу, бывший уведевши, абие духом ревности о славе Твоей возгорейся, и обители с камень во имя пречесного успения Твоего,
пустынником Почаевским устрояет, в ней же чудотворному образу Твоему поклоняющийся взывает сице. Радуйся, сокровище богатное, в Твоей святей иконе нам преподавшая, радуйся, святителя рукою, дарованным образом Твоим землю нашу освятившая, радуйся, души наша от земного богатства отвращающая, радуйся, славу Божию, пети нас научающая, радуйся, яко чудеса Твоя зряще, в небеси сердцы своими восхищаемся, радуйся, яко в обители Твоей, аки в преддверии рая обретаемся, радуйся, православные люди, иконою Твоей утешившая, радуйся, от всех стран молящиеся люди, в обитель Почаевскую призывающая, радуйся, ею же вера умножается, радуйся, ею же уныние отгонится, радуйся, иноков Почаевских присное радование, радуйся, мирских людей непостыдное упование, радуйся, похвало Почаевская и всего мира надежда и утешение. Буря еретического неистовства на святую обитель Твою устремившейся, Владычице, святую икону Твою рукою злых иконоборцев пленивши, и на злохуление тех подвигши, вскоре гневом Божиим удержана бысть, егда невидимая сила без студня пиршествующие хульники, аки Артаксеркса и Ирода, слеще и вне дух верже, над святынею Твоей ругавшихся и не увидевших пети Аллилуйя. Слышаша иноцы Почаевсти и все православные людие, яко святая икона Твоя по седмина десятилетиях еретического пленения во святую обитель от посрамленных улителей возвращается, абия на сретении я из Идоша, и плач свой на радость приложшего пияху Тебе. Радуйся христианам прибежище, радуйся еретиков обличение, радуйся обитель Почаевскую иконы Твоя до конца не лишившая, радуйся злохуление иконоборцев посрамившая, радуйся, яко в бедах не унывати и нас научаеши, радуйся, яко правосудию Божию веровать и нам повелеваеши, радуйся, ею же православие во стране нашей утвердися, радуйся, ею же и вся вселенная воплощенную истину приять и сподобися, радуйся, долготерпению Божию подражающая, радуйся, в терпении люди Твоя утверждающая, радуйся, яко смирении Тобою утешение приемлют, радуйся, яко горделивее Тобою смиряются, радуйся, похвало Почаевская и всего мира надеждою утешение. Боготечная звезда, ищущим спасения, явилася еси, Владычице, солнцу правды сих приводящая, як уже бо в земнем житии Твоем о людях предстательница, к сыну Твоему в Кане Галилейской показалася еси, тако и по преславном Твоем на небеса отшествии, моления о верных, от конец земли приносимая, к сыну Твоему возносиши изде, на горе Почаевсей, исцеление многоразличное от Него людям подаеши, вопиющим Богу Аллилуйя. Видяша люди на гору Почаевскую, як уже в древнее, такое в последнее лето притекающие, множество исцелений Тобою подаваемая, в желании спасения души своя утверждаху, и о грехах своих покаяния теплое приношаху вопиюще Тебе. Радуйся слепых прозрения и хромых исцеления, радуйся бесных от демонов избавления, радуйся плененного инока, в обитель Твою на воздусе чудесне возвратившая, радуйся младенца Симеона, предумерша по молитве старицы воскресившая, радуйся, яко всех знамений их сила древних чудес Твоих людям паки явися, радуйся, яко исцеление от святой иконы Твоя и в последние дни не оскудеша, радуйся во всем мире источник исцелений от святых икон Твоих подающая, радуйся паче сих духовными дарованиями, молящаяся, обогащающая, радуйся, ею же православные роди хвалятся,
радуйся, к ея же помощи и маловерней притекают, радуйся земнородных упование, радуйся небесных чинов радование, радуйся похвало почаевская и всего мира надежда и утешение. Проповеднице славы пречистая девы явишеся огарене, на обитель почаевскую нашедшие, и видение пречистая Богородицы с преподобным Иовом первенья уразумевши, егда бострева от них пущаемая паки на ня устремишася, абия силу владычицы проразумевше и покаяние о безумии своем принеше, верою возопиша Аллилуйя. Восия видение твое, владычица, на горе почаевстей, егда братья обители зело отагарян осаждаеми, свелием воплем моления пред святою твою иконою и пред ракою преподобного Иова возношаше, егда же братья огаряны видением сим смятенные бежащие видиша, а без весельем воспеша тебе сице. Радуйся, избавительнице наше и спасение, радуйся, рода христианского присное вспоможение, радуйся, нечестивые враги, о твоя святыня отгнавшая, радуйся, в покаяние их приводящая, радуйся, ея же и невидимые спасения нашего врази трепещут, радуйся, ей же святые ангели и представшиеся праведницы на небеси поклоняются, радуйся, преподобного Иова, в молитву с собою приемшая, радуйся, огаряны ко святому крещению, видением своим приведшая, радуйся, яко тобою верний страх смертный в конец отложиша, радуйся, яко тебе ради нецы, от огарян богобоязненней иноцы, зде явишася, радуйся истины присное изъявление, радуйся заблуждающимся доброе вразумление, радуйся похвало почаевская и всего мира надежда и утешение. Хотящее желание вечного живота возгреть и в сердцах христианских, Пресвятая Богородица болящие чудесы своими исцеляет, бесы изгоняет, плененные освобождает, мертвые воскрешает, да мы все силу Божию уразумевши, земная возненавидим и о душах своих попечения приложим, непрестанно вопиюще Богу Аллилуйя. Новые тягчайшие беды претерпе обитель почаевская, егда вкупе со всею страною от православия лести отторженное во обладание еретиков дадеся, обаче прошедшим 110 летом паки православным христианам вдана бысть, внюже православние иноцы, пришедшие святые мощи преподобного Иова из-под спуда изъемше, чудотворному образу владычицы припадаху глаголюще. Радуйся, православие защитнице, радуйся, еретиков обличительнице, радуйся, обитель твою до конца не оставившая, радуйся, страху Божию нас научающая, радуйся, яко предстательством твоим, страна Волынская, паки ко православию возвратися. Радуйся, яко от лет древних мнозие ретицы, твоим вразумлением исправишася, радуйся во святую лавру твою верных на молитву паки призывающая, радуйся неверное зде поклонятися православней святыне научающая, радуйся юже праведницы и праведней непрестанно воспевают, радуйся к ней же и падшие в покаянии притекают, радуйся отступников к вере возвращения, радуйся прельщаемых к свету истины возведения, радуйся похвало почаевская и всего мира надежда и утешение. Странное чудо зрим о тебе, Богоматери, елико бо телесней недузи святые твои иконы целованием и воды почаевские кроплением исцеляются, тако и душевные страсти видением святыни твои отъемлются, вера утверждается, и умиления сердца наши исполняются поющих Богу Аллилуйя. Весь аз недостойный грехами исполнихся, мирскому рассеянию вдався,
і о душі своїй вознерадів, обаче на святую ікону твою владычице взирая, і просвещение от нея бесчисленным людям, зде приходящим видя, паки на путь спасения устремляюся, и в радости сердца воспеваю тесице. Радуйся чистоты сокровище, радуйся милости бездно, радуйся к сыну твоему о верных моления выну приносящая, радуйся моления грешных не отвергающая, радуйся, яко тобою мнози, отчаяния греховного избегоша, радуйся, яко призывающий имя Твое, от падения странного восташа, радуйся, ею же иконоборная ересь, во вселении посрамися, радуйся, ею же истинная вера, в Волынской стране возвратися, радуйся к подвигу целомудрия души возводящая, радуйся обидящим прощати научающая, радуйся сердец наших умиление, радуйся душ наших упование, радуйся похвало Почаевская и всего мира надеждою утешение. Всякие отступства и еретическое блуждание, покаявшемуся народу земли Волынский отпустила еси Владычице, и паки источник исцелений, о чудотворные Твои иконы, от следа стопы Твоя на горе Почаевстей, православные лавре Твои людям открыла еси, токмо аще покаяние в грехах своих принесут Богу, и о Твоей помощи не сумнящися, возопеют Ему Аллилуйя. Вития славы Твоя явишася, Владычице, слепи и хроми, исцеление от Твоей иконы, православным людям возвращенные, приявшие им, яко и еретической жене некой болящей, тя в помощь призвати и по исцелении, истинную веру исповедати и облобызати, нам же вопити Тебе сице. Радуйся Царя Небесного умоления, радуйся земных присное предстательство, радуйся от лютерских заблуждений, жену некую, недуга исцелением отвратившая, радуйся вся люди воистине православие уверившая, радуйся, як у Тебе ради православні люди, столь краты прельщение гарянское победиша, радуйся, як у Тебе ради и совращение от латын паки православную веру облобызаша, радуйся к ней же все живущие молитвенно, очи воздвизают, радуйся юже молящийся, о упокоении умерших в помощь призывают, радуйся и от житейских нужд, притекающие к Тебе изъемлющая, радуйся паче сих всякие нужды претерпевающим, крепость дарствующая, радуйся христолюбивому воинству во броне вспоможение, радуйся на демоны воинствующим благое наставление, радуйся похвало Почаевская и всего мира надеждою утешение. Спасти хотящей пречистая Богородица препростую некую старицу, в ослеплении латынстем бывшую и внуку малую имущую, православием убо просвященную, но телесными очисы слепотствующую, сима обема благое желание влагает, еже на горе Почаевстей чудотворному ея образу поклонитеся, иде же абе слепую отроковицу чудесне исцеляет, и старицу православную веру исповедать и научает, вопиющую Богу Аллилуйя. Стена нерушимая истинная вера явилася еси Владычице, за неяко же нечестивые еретицы, от прославления Тебе, яко истинная Богородицы с упорством отвергошася, тако и православней вере Твоей тверди прибыша, и от молитв непрестанно Тебе приносимых, николи же отвратитеся восхощут, и сих ради еретических глагол, во ушиса своя приимати не дерзнут, на сердцем благодарным восхваляти тя не пристанут глаголюще. Радуйся христианам от радуя утешение, радуйся ангельским чином славы и поклонения, радуйся от льстивых глагол еретических нас отвращающая, радуйся памятование милостей Твоих,
уми наша к Богу возносящая, радуйся, святые апостолы, ко успению Твоему на облацах воздушных призвавшая, радуйся и грешные люди, в той день на гору Почаевскую, в тысячах и тьмах на всякое лето собирающая, радуйся и я же ради христиане, трудность пути, аки сладкое упокоение подъемлют, радуйся и я же ради и ленивей подражать и мчаться, радуйся иноком сладость мирскую забытие, благодатью Твоею пособствующая, радуйся вспять озирающаяся, сновиденьми грозными устрашающая, радуйся Церкви Христовой лучшая диадимо, радуйся страны нашей щите неодолимой, радуйся похвало Почаевской всего мира надеждою утешением, пение благодарное от Твоих владычице благодеяниях во всем мире, от христиан возносимое акифемиам, к небеси непрестанно восходящее и помышляющее, и наше убогое хваление не отвратите Тебе просим, еще же и благодать покаяния даровать и Тебе молим, с упованием поющее Богу Аллилуйя. Свет живота временного и вечной жизни упование явилось еси владычице, человеку некоему в Бессарабии умреть имущему, но внезапно по вкушении воды от святыни Почаевския здраву бывшему, ежесроднице его видевше, со страхом и умилением тебе возваша. Радуйся болящих исцеление, радуйся скорбящих слышание, радуйся тобою, бо смерть пришедшая отгнася, радуйся тобою, бо вера несумненная нам даровася, радуйся, яко предвещание Гавриила пред очию нашей сбывается, радуйся, яко от всех родов по глаголу Твоему ныне и присно ублажаешься, радуйся гору Почаевскую, яко место пребывания Твоего освятившая, радуйся, аки втори Назарет тую явившая, радуйся, я же никого же упование отвратившая, радуйся всех молитвы тепле приемлющая, радуйся здравие нам подавающая, радуйся ко спасению нас возводящая, радуйся похвало Почаевская и всего мира надеждою утешением, благодать исцеления и умиления молитвенного, о Твоя, Владычица, иконы источая моя, да не в отче душам нашим будет, а щебо грех ради, в окаменене бесчувствие впадохом, обаче, яку имущая власть мертвые воскрешати, и наше пробуди душевное омертвение, и помыслом лучшим сердца наше озари, да греховную прелесть возненавидевше, воспоим Богу Аллилуйя. Поюще Твоя чудеса во обители Почаевсе явленная, молим Тя, Владычице, лица Твоего от страны нашей не отврати, но и всем приходящим на святую гору Твою и милости от Тебе ищущим во благое прошение исполни, да все воспоют тесице. Радуйся всеправедного Бога умилостивление, радуйся христианку Христу дерзновение, радуйся торжество веры в лавре Твоей являющая, радуйся сердца человека в любовью распаляющая, радуйся, яко древним чудесем, подобное зде видите люди исподобишася, радуйся, яко гора сия, аки втори Синай, в странах христианских прославися, радуйся Бога на земле явшегося, в чреве Твоем понесшая, радуйся человеке молитвою Твою к Богу возносящая, радуйся икону Твою, яко проповедницу спасения в обители Твоей оставившая, радуйся след стопы Твоя, целебною водою исполняемый, чудесы прославившая, радуйся с небесных высот на рабы Твоя презирающая, радуйся на благие деяния верные наставляющая, радуйся, похвало Почаевская, и всего мира надеждою утешением. О всепетая Мати Христа Бога, вся роды христианские любовью себе всыновившая,
достойная похвалы воспети Тебе, недоумеем мы грешнее, обаче любовью Твою побеждаемее, и к Твоему чудотворному образу очи Своя возносяще молим Тя, в борении нуждах наших не остави чад Твоих, заступлению Твоему тепле верующих и Сыну Твоему вопиющих. Аллилуйя! О Всепетая Мати Христа Бога, вся роды христианские любовью себе всыновившая, достойная похвалы воспети Тебе, недоумеем мы грешнее, обаче любовью Твою побеждаемее, и к Твоему чудотворному образу очи Своя возносяще молим Тя, в борении нуждах наших не остави чад Твоих, заступлению Твоему тепле верующих и Сыну Твоему вопиющих. Аллилуйя! О Всепетая Мати Христа Бога, вся роды христианские любовью себе всыновившая, достойная похвалы воспети Тебе, недоумеем мы грешнее, обаче любовью Твою побеждаемее, и к Твоему чудотворному образу очи Своя возносяще молим Тя, в борении нуждах наших не остави чад Твоих, заступлению Твоему тепле верующих и Сыну Твоему вопиющих. Аллилуйя! Архангел Гавриил первый, радуйся Тебе, приношаше Владычице, егда зачатие Сына Божия благовествоваше, по преславнем же успении Твоем, вся небесная сила Тую жди хвалу на небеси Тебе непрестанно приносят, како убо мы грешнее, своя глас из глаз и бесплотных совокупите дерзнем, обаче милосердие Твое ко всем кающимся поминающее, усне наше со страхом и любовью отверзаем глаголющей сице. Радуйся милости бездно, радуйся любви неистощимое море, радуйся рода христианского благая предстательнице.

След стопы Твоя на ней нам оставившая. Радуйся верных, присное дерзновение, радуйся сумнящихся, доброе утверждение, радуйся похвало почаевская и всего мира надежда и утешение. Взбранной воеводе родов христианских и страны нашей известней избавительнице, хвалебной песни принесем верней на святей горе я собравшися. Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, о Владычице Богородице, моления нашего, пред чудотворным Твоим образом возносимого не отвержи, да в умилении сердец зовем Ти. Радуйся, похвало почаевская, и всего мира надежда и утешение. Тебе, о Богомати, молитвенно притекаем мы, грешни, чудеса Твоя во святи Вавре почай все явленное поминающее, и в своих сокрушающихся прегрешений, вемы, Владычица, вемы, яко не подобаше нам грешным часого просите, токмо о еже праведному судии беззакония наше оставите нам, вся бо нами в житии претерпенная, скорби же и нужды и болезни, яко плоды падений наших прозябоша нам, Богу сия на исправление наше попущающу, тем же вся сия истиною судом своим наведе Господь на грешные рабы своя, и же в печалях своих к заступлению Твоему пречистая, притекоша и во умилении сердец к Тебе взывают сице, грехов и беззаконий наших благая не помяни, но паче все честные руцы Твои воздвигши, к Сыну Твоему и Богу предстани, да люти содеянное нами отпустит нам, да за премногое неисполненное обещание наше лица Своего от рабов Своих не отвратит, да благодати Своя спасению нашему пособствующая от душ наших не отымет, ей, Владычице, буди спасению нашему ходатайца, и малодушия нашего не вознушавшися, призри на стенания наша, я же в бедах и скорбях наших пред чудотворным Твоим образом возносим. Просвети умиленными помыслы умы наша, веру нашу укрепи, надежду утверди, любви свечайший дар сподоби нас приятии, сими убо пречистая дарованьми, а не болезнями и скорбьми, живот наш ко спасению да возводится, но от уныния и отчаяния души наши ограждающи, избави нас, маломощных, от находящих наны бед и нужд и клеветы человеческие и болезней нестерпимых, даруй мир и благоустроение жительству христианскому, предстательством Твоим, Владычице, утверди православную веру в стране нашей во всем мире, Церковь апостольскую и соборную, умолению не предашь, уставы святых Отец навеки непоколебимы сохрани, и всех к Тебе притекающих от рова погибельного спаси, еще же и ересию прельщенных братьев наших, или веру спасительную во греховных страстях, погубивших паки, ко истине вере и покаянию приведи, да вкупе с нами Твоему чудотворному образу поклоняющийся, Твое предстательство исповедят, сподоби убо нас, Пресвятая Госпоже Богородице, еще в животе сем победу истины, Твоим заступлением узрети, сподоби нас благодатную радость, прежде кончины наше восприятие, яко же древле насельники почаевские, Твоим явлением победители и просветители агарян показала еси, да все мы, благодарным сердцем вкупе со ангелы и пророки и апостолы, и со всеми святыми, Твое милосердие прославляюще, воздадим славу, честь и поклонение в Троице певаемому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, во веки веков. Аминь. Царице наша преблагая, Владычице преблагословенная, надежда наша Богородице, к Тебе умиленно ныне притекаем, и сокрушенную душею и смиренным сердцем молим Тя всепетая, пред пречистым Твоим образом,
помяни щедроты Твоя дрянь.

«Я же от тебе, где бывший я, и як уже иногда явилася еси на скале почаевстей, в столпе огненем, от каменя цельбоносную воду источающий, сице и ныне предстане нам, Мати многомощная, и теплотою Богоматерней любви Твоей я, согрей сердца наша окаменненная, слезы любви и покаяния нераскаянного от очей наших исторгающим. Ты, бо едина еси заступница наша богодарованная, тя обомолим, избави от всех бед, от всякие напасти, болезни и скорби, рабы Твоя, предстательством великого нас ходата и молитвенника Твоего, всеблаженного Отца нашего Иова, угодника Твоего Почаевского. Его же молитве яви внимава еси на воздусе иногда, егда всеславным и страшным явлением Твоим избавила еси обитель Твою от нашествия и обложения Гарянского. Призри благосердием всепетая, презрение милостивого Твоего заступления на страну нашу и на все люди Твоя излей богатые Твоя милости. Рассеянные собери, неверные же и иноверные, во странах наших на путь истины настави, отпадшие от благочестивой отеческие веры, паки возврати, и сопрещи их святей Твоей православней и кафоличестей церкви. В семействах наших мир утверди, старость поддержи, юные настави, младенцы воспитай, сирые и вдовицы заступи, плененные освободи, болящие врачуй, на судящие в темницах и в заточениях, и в горьких работах сущих помяни, ограждающие невину, посещающие, утешающие токами чудес и знамений многоразличных, я же присно изливаешь и всем от святые иконы Твои цельбоносные, даруй все благая земли плодородие, воздуха благорастворение, и вся я же на пользу нашу дары благовременные и благопотребные, молитвами избранных угодников Твоих, благодатный Твой лик на святые иконе Твои окружающих, Ильи Богоглаголевого, святого архидиакона Стефана Первострадального, преподобного Авраамия Всеблаженного и богомужного Мины мученика многоименитого, и с ними купно святых и праведных жен, Параскевы Прихвальные, Ирины Приблаженные, и святые Екатерины Великомученицы Многострадальные, и всех святых, их даже приспеет наше от жития сего отшествие и к вечности преселение, сице предстане нам преблагословенная, як уже иногда благопоспешила еси обители Твоей во спасение во время брани с Баражской, и Твоим теплым ходатайством даруй нам христианскую кончину живота нашего безболезненну, непостыдну, мирну и святых тайн причастну, да як уже всей жизни, сице и в будущем веце, сподобимся все молитвами Твоими, бесконечной небесной жизни во царстве возлюбленного Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Предсвятою Твою иконою, Владычице, молящиеся исцелений сподобляются, веры истинное познание приемлют, и агарянское нашествие отражают, тем же и нам к Тебе припадающим грехов оставлений спроси, помыслы благочестия сердца наше просвети, и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших. К Богородице прилежно ныне притецем, грешней и смирении припадем, к дивному образу Ея, и же на горе Почаевсей, к нему же умильно взирающей, молящейся Царице Владычице, из глубины душевное вопием, о пречудная Дева Мати Господа Вышнего, от лет древних избравшей обитель Почаевскую вместо селения своего, землю отечественную нашу, православие и мире утверди, и спаси всех предстоящих и молящихся Тебе умиленную душею и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами,
не отврати рабы Твоя чи, Тя бо едину надежду има мы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Источник исцеления и веры православное утверждение, Почаевская Твоя икона Богородица явися, тем же и нас к ней притекающих от бед и искушений свободи. Лавру Твою невредиму сохрани, православие во окрест стоящих странах утверди, и грехи разреши молитвенник Твоих, елико бо хочешь и можешь. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, и почитаем честную икону Твою, и уже от лет древних на горе Почаевстей прославила

Свет благой, когда вы встретились с бедой. Не умирайте прежде смерти.

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой и сии прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети лов, чьи от словесе мятежно, плечма своим осенит тебя и под крыле его надеешися, оружием обыдет тебя истина его, не убоишися от страха ночного, от стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится». Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узриши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змия, яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его, долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя.

все ныне поминаемых и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим,

поминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим.

Христос вас упокоит во стране живущих, и врата райское да отверзит вам, и царствие покажет жителей, и оставление даст вам.

«Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочи, не мущи упования, аще бо веруем, яку

есть, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человеч есть, не дивитесь сему. Яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, як уже слышу сужду,

Боже, духов и всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи, упокой душу усопших раб Твоих, всех жденных непоминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее.

и живот, и покой усопших раб Твоих, всех сде ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей и воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим,

Матери святых славных всех вальных апостол, преподобных богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сде ныне поминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благи

подашь, Господи, усопшим рабам Твоим, всем где ныне поминаемым, и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем...

я на сутки иду на работу. Я в автобусе полном варюсь. Завтра в 8 утра я вернусь. Мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь. Я о прошлом подумать успею. Все, что было, живет ведь во мне.

не забыть нету сил. О тебе вспоминаю, боль не та уж теперь. Не позвонишь, я знаю, и не надо, поверь. Мне работа отрада отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной цены.

Может, в землю сегодня кого-то и не закопают. А кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас, жизни быть или смерти, и внезапно подчеркнуть.

изъяна. Не скоро узнал, что в чудесном саду во всем человечьем мятежном роду.

Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душила меня

свободы жаждал я, но стал к греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от лука.

был быстро разворован. Я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал. От стрела и от лова

страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде, и честь потерявший живет в срамоте. Плотские жуя

истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь глубину любви твоей постигнуть.

воздвигла свечи златоглавые, и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век, на первых тех порах, приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась, познав, что это в жизни главное. Подобно Ольга утренней заре, что возвещает ночи окончанье, язычество уходит, одичанье, на смертном уж лежит оно одре. Окончилась духовной ночи власть, забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красно солнышко восходит. Креститель всей Руси Владимир князь, а веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя, избрал креста дорогу узкую. А те, кто нынче во князьях, у них проблема постоянная — Христово имя на устах, а в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков, жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился, прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша, не то что нынче современники, из-за подачки иль гроша.

лишь жемчужину избрал. Бескверны или червоточины. И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, в ней Дух Святой до ныне не угас. Пришел народ на русский Иордан, стряхнув сердец былую ложь и гнилость, и небо в этот час с землею слилось. Такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным, в объятия неба необъятного, Русь третий и последний Рим.

от ног. Начать еще не поздно, рано считать итог. Встрепенется душа обрадованно, что может за морем вдруг порвется нежданно, негодно.

искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать. И буду я сердце обманывать, отраду ему искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать.

воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век на первых тех порах приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных путях Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась, познав, что это в жизни главное. Подобно Ольга утренней заре, что возвещает ночи окончанье, язычество уходит одичанье, на смертном уж лежит оно одре. Окончилась духовной ночи власть, забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красно солнышко восходит, креститель всей Руси Владимир князь. А веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя, избрал креста дорогу.

уста. А в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков, жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился. Прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша. Не то, что нынче современники из-за подачки иль гроша

лишь жемчужину избрал. Бесскверный или червоточенный. И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, ей Дух Святой до ныне не угас. Пришел народ на русский Иордан, стряхнув сердец былую ложь и гнилость, и небо в этот час с землею слилось, такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным, в объятия неба необъятного, Русь третий и последний Рим.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал меня си. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, и не есть по делам Твоим. Сие языцы и лики сотворил, и сии приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели еси Ты, творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных заскаша душу мою, и не предложиша Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя и сии. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сей на племеннице и Тир, и люди Эфиопсти, и сии Бушатаму. Мати Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей, князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Яко язвени и спящие во гробе, их же не помянулись и к тому, и те от руки Твоей отреновей не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалились и знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь чудеса, или и врачеви воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскою, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалились от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну!

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не реклыси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державу и морскую, возмущение же волнего Ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцу силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего, милость и истина предыдет Тебе пред лицем Твоим. Блаженны люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим и рекл еси: положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его. Ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобить его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду. И истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его. И положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя, Отец мой, еси ты, Бог мой и заступник спасения моего. И аз первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу век в века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдания мои осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся освятим моим, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земли святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его страх. Расхищах у Его всеми уходящий путем, бысть поношение соседом своим. Возвысилась и десница стужающих Ему, возвеселилась и вся враги Его. Отвратилась и помощь меча Его, и не заступилась и Его во брани. Разорилась и от очищения Его, престол Его на землю поверглась и. Умарилась и дни времени Его, облиялась и Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой. Помяни кий мой состав, едабо в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой. Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша измени.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет и много.

Десницу Твою так ускажи ими, и окованные сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе, и умолен будет на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, ве заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плещма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажий, любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитесь. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдешь мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротиволежащие сети храма. Господи мой, Господи, покрый меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Почаевская. Взбранной воеводе родов христианских и страны нашей известней Избавительнице, хвалебной песни принесем верни, на святей горе я собравшися, ты же, яко имущая милосердие неизреченное, Владычице Богородице, моление нашего пред чудотворным Твоим образом возносимого не отвержи, да в умилении сердец зовем Ти, радуйся, похвало Почаевская, и всего мира надежда и утешение. Архангел Гавриил первый, радуйся Тебе, приношаше Владычице, егда зачатие Сына Божия благовествоваше, по преславнем же успении Твоем, вся небесные силы тую жде хвалу на небеси Тебе непрестанно приносят, како убо мы, грешни, своя глас из глаз и бесплотных совокупите дерзнем, обаче милосердие Твое ко всем кающимся поминающе, усне наше со страхом и любовью отверзаем, глаголюще сице. Радуйся милости бездно, радуйся любви неистощимое море, радуйся рода христианского, благая предстательнице, радуйся обители Почаевские, стено нерушимая, радуйся православные люди на гору Почаевскую, узами любви привлекающая, радуйся всякую печаль от души отгоняющая, радуйся ея же чудотворный образ, яко звезда от горы Почаевские нас путеводствует, радуйся ей же возносимые молитвы, страстные прилоги вскоре отражают, радуйся явлением своим, на горе се люди утешившая, радуйся след стопы Твоя, на ней нам оставившая, радуйся верных присное дерзновение, радуйся сумнящихся доброе утверждение, радуйся похвало Почаевская, и всего мира надеждою утешение. Видевши пустынницы Почаевсти и простец Иоанн Босый, Пресвятую Богородицу на скале, во огненном столпе явившуюся, след стопы я облобызаху, и водою зде от камени стекшею, окропляяся вопияху Богу, Аллилуйя! Разум недоразумеваемое о явлении Твоем, Владычице, ищуще, всецевом уповании утверждается, яко первый от агарян, после жди от еретиков, о плод православия на горе Почаевсти, утвердите благоволило еси, всего ради в Твой святый храм приходяще, теплою верою сердца наше исполняем, глаголющие. Радуйся истинной веры утверждение, радуйся зловерие явное обличение, радуйся древле в Неополиме купине Синасти известившаяся, радуйся христианам в столпе огненном зде явившаяся, радуйся, яко в пищи горящей, росою спасений Авраам сии отроцы тя предвозвестиша, радуйся, яко водою от следа стопы Твоя, исцеление благодать Твою проповедаша, радуйся землю нашу, древле от агарян разоренную, явлением Твоим тогда утешившая, радуйся и ныне многими знаменями, молящиеся зде ободряющая, радуйся кающихся скорое услышание, радуйся подвязающимся помощь и прибежище, радуйся и неведущих вразумление, радуйся и малодушных укрепление, радуйся похвало Почаевская и всего мира надежда и утешение. Силу сугубой благодати явилась и Владычице на горе Почаевсей, егда место явления Твоего по 300 летиях, чудотворную иконою Своей обогатила еси, юже рукою святителя Неофита Елена, из Москвы грядущего, первые боярыне Анне даровала еси, потом же от нея в обитель Почаевскую прияла еси, радующимся людям и поющим Богу Аллилуйя. Имущи в дому Своем икону Твою, Владычице, боярыня Анна и исцеление от нея, слепорожденному брату своему Филиппу, бывший уведевши, абия духом ревности о славе Твоей возгореся, и обители с камень во имя пречесного успения Твоего,
пустынником Почаевским устрояет, в ней же чудотворному образу Твоему поклоняющийся взывает сице. Радуйся, сокровище богатное, в Твоей святей иконе нам преподавшая, радуйся, святителя рукою, дарованным образом Твоим землю нашу освятившая, радуйся, души наша от земного богатства отвращающая, радуйся, славу Божию пети нас научающая, радуйся, яко чудеса Твоя зряще, в небеси сердцы своими восхищаемся, радуйся, яко в обители Твоей, аки в преддверии рая обретаемся, радуйся, православные люди, иконою Твоей утешившая, радуйся, от всех стран молящиеся люди, в обитель Почаевскую призывающая, радуйся, ею же вера умножается, радуйся, ею же уныние отгонится, радуйся, иноков Почаевских присное радование, радуйся, мирских людей непостыдное упование, радуйся, похвало Почаевская и всего мира надеждою утешение. Буря еретического неистовства на святую обитель Твою устремившийся, Владычице, святую икону Твою рукою злых иконоборцев пленивши и на злохуление тех подвигши, вскоре гневом Божиим удержана бысть, егда невидимая сила без студни пиршествующие хульники, аки Артаксеркса и Ирода, слеще и в недух верже, над святынею Твоей ругавшихся и не увидевших пейте Аллилуйя. Слышаша иноцы Почаевсти и все православные людие, яко святая икона Твоя по седмина десятилетиях еретического пленения во святую обитель от посрамленных улителей возвращается, абия на сретени я из Идоша, и плач свой на радость приложшего пияху Тебе. Радуйся христианам прибежище, радуйся еретиков обличение, радуйся обитель Почаевскую иконы Твоя до конца не лишившая, радуйся звохуление иконоборцев посрамившая, радуйся, яко в бедах не унывать и нас научаеши, радуйся, яко правосудию Божию веровать и нам повелеваеши, радуйся, ею же православие во стране нашей утвердися, радуйся, ею же и вся вселенная воплощенную истину приять и сподобися, радуйся долготерпению Божию подражающая, радуйся в терпении люди Твоя утверждающая, радуйся, як у смирении Тобою утешение приемлют, радуйся, як у горделивии Тобою смиряются, радуйся, похвало Почаевская и всего мира надеждою утешение. Боготечная звезда, ищущим спасения явилася еси, Владычице, к солнцу правды сих приводящая, якоже бо в земнем житии Твоем о людях предстательница, к сыну Твоему в Кане Галилейской показалася еси, тако и по преславном Твоем на небеса отшествии, моления о верных, от конец земли приносимая, к сыну Твоему возносиши изде, на горе Почаевсей, исцеление многоразличное от него людям подаеши, вопиющим Богу Аллилуйя. Видяше люди на гору Почаевскую, як уже в древнее, так и в последнее лето притекающие, множество исцелений Тобою подаваемая, в желании спасения души своя утверждаху, и о грехах своих покаяния теплое приношаху вопиюще Тебе. Радуйся слепых прозрения и хромых исцеления, радуйся бесных от демонов избавления, радуйся плененного инока, в обитель Твою на воздусе чудесне возвратившая, радуйся младенца Симеона, предумерша по молитве старицы воскресившая, радуйся, яко всех знамений сила древних чудес Твоих людям паки явися, радуйся, яко исцеление от святой иконы Твоя и в последние дни не оскудеша, радуйся во всем мире источник исцелений от святых икон Твоих подающая, радуйся паче сих духовными дарованиями, молящаяся обогащающая, радуйся, ею же православней роди хвалятся,
радуйся к ея же помощи и маловерней притекают, радуйся земнородных упование, радуйся небесных чинов радование, радуйся похвало почаевская и всего мира надеждою утешение. Проповеднице славы пречистая девы явишася огарене, на обитель почаевскую нашедшие, и видение пречистая Богородицы с преподобным Иовом первенья уразумевши, егда бострева от них пущаемая паки на ня устремишася, абия силу владычицы проразумевше и покаяние о безумии своем принеше, верою возопиша Аллилуйя. Восия видение твое, владычица, на горе почаюстей, егда братья обители зело отагарян осаждаеми, с велием воплем моления пред святою твою иконою и пред ракою преподобного Иова возношаше, егда же братья огаряны видением сим смятены и бежащие, видиша, а без весельем воспеша тебе сице. Радуйся, избавительнице наше и спасение, радуйся рода христианского присное вспоможение, радуйся, нечестивые враги, о твоя святыня отгнавшая, радуйся в покаяние их приводящая, радуйся, ея же и невидимые спасения нашего врази трепещут, радуйся, ей же святые ангели и представшиеся праведницы на небеси поклоняются, радуйся преподобного Иова в молитву с собою приемшая, радуйся огаряны ко святому крещению, видением своим приведшая, радуйся, яко тобою верний страх смертный в конец отложиша, радуйся, яко тебе ради нецы, от огарян богобоязненней иноцы, зде явишася, радуйся истины присное изъявление, радуйся заблуждающимся доброе вразумление, радуйся похвало почаевская и всего мира надеждою утешение. Хотящее желание вечного живота возгрети в сердцах христианских, Пресвятая Богородица болящие чудесы своими исцеляет, бесы изгоняет, плененные освобождает, мертвые воскрешает, да мы все силу Божию уразумевшие, земная возненавидим и о душах своих попечения приложим, непрестанно вопиюще Богу Аллилуйя. Новые тягчайшие беды претерпе обитель почаевская, егда вкупе со всею страною от православия лести отторженное во обладание еретиков дадеся, обаче прошедшим 110 летом паки православным христианам вдана бысть, вню же православние иноцы, пришедшие святые мощи преподобного Иова из-под спуда изъемше, чудотворному образу владычицы припадах углаголюще. Радуйся, православие защитнице, радуйся, еретиков обличительнице, радуйся, обитель твою до конца не оставившая, радуйся, страху Божию нас научающая, радуйся, яко предстательством твоим, страна Волынская, паки ко православию возвратися. Радуйся, яко от лет древних мнози еретицы, твоим вразумлением исправишася. Радуйся во святую лавру твою верных на молитву паки призывающая. Радуйся, неверное зде поклонятися православней святыне научающая. Радуйся, юже праведницы и праведней непрестанно воспевают. Радуйся, к ней же и падшие в покаянии притекают, радуйся отступников к вере возвращения, радуйся прельщаемых к свету истины возведения, радуйся похвало почаевская и всего мира надеждою утешение. Странное чудо зрим о тебе, Богомати, елико бо телесней недузи святые твои иконы целованием, и воды почаевские кроплением исцеляются, тако и душевные страсти видением святыни твоей отъемлются, вера утверждается, и умиление сердца наше исполняются поющих Богу Аллилуйя. Весь аз недостойный грехами исполнихся, мирскому рассеянию вдався,
і о душі своїй вознірадів, обаче на святую ікону Твою, Владичице, взірая, і просвіщення от нія безчисленним людям, зде приходящим видя, паки на путь спасения устремляюся, и в радости сердца воспеваю тесице. Радуйся чистоты сокровище, радуйся милости бездно, радуйся к сыну твоему о верных моления выну приносящая, радуйся моления грешных не отвергающая, радуйся, яко тобою мнози, отчаяния греховного избегоша, радуйся, яко призывающий имя Твое от падения странного восташа, радуйся, ею же иконоборная ересь, во вселении посрамися, радуйся, ею же истинная вера, в волынской стране возвратися, радуйся к подвигу целомудрия души возводящая, радуйся обидящим прощать и научающая, радуйся сердец наших умиления, радуйся душ наших упования, радуйся похвало Почаевская и всего мира надеждою утешение. Всякие отступства и еретическое блуждание, покаявшемуся народу земли Волынской отпустила еси Владычице, и паки источник исцелений, от чудотворные Твои иконы, от следа стопы Твоя на горе Почаевстей, православные лавре Твои людям открыла еси, токмо аще покаяние в грехах своих принесут Богу, и о Твоей помощи не сумнящися возопьют Ему Аллилуйя. Вития славы Твоей явишася, Владычице, слепи и хроми, исцеление от Твоей иконы, православным людям возвращенные, приявшие, яко и еретической жене некой болящей, тя в помощь призвати и по исцелении, истинную веру исповедать и облобызати, нам же вопить и Тебе сице. Радуйся Царя Небесного умоления, радуйся земных присное предстательство, радуйся от лютерских заблуждений, жену некую, недуга исцелением отвратившая, радуйся вся люди воистине православие уверившая, радуйся, як у Тебе ради православней люди, столь краты прельщение гарянское победиша, радуйся, як у Тебе ради и совращений от латын паки православную веру облобызаша, радуйся, к ней же все живущие молитвенно очи воздвизают, радуйся, юже и молящиеся, о упокоении умерших в помощь призывают, радуйся и от житейских нужд, притекающие к Тебе изъемлющая, радуйся паче сих всякие нужды претерпевающим, крепость дарствующая, радуйся христолюбивому воинству в броне вспоможение, радуйся на демоны воинствующим благое наставление, радуйся похвало Почаевская и всего мира надежда и утешение. Спасти хотящий пречистая Богородица препростую некую старицу, в ослеплении латынстем бывшую, и внуку малую и мущую, православием убо просвященную, но телесными очисы слепоствующую, сима обема благое желание влагает, еже на горе Почаевстей чудотворному ея образу поклонитеся, иде же абе слепую отроковицу чудесне исцеляет, и старицу православную веру исповедать и научает, вопиющую Богу Аллилуйя. Стена нерушимая истинная вера явилася еси Владычице, за неяко же нечестивые еретицы, от прославления Тебе, яко истинная Богородице с упорством отвергошася, такой православней вере Твоей тверди прибыша, и от молитв непрестанно Тебе приносимых, николи же отвратитеся восхощут. И сих ради еретических глагол, во ушиса своя приимати не дерзнут, но сердцем благодарным восхвалять и тя не пристанут глаголюще. Радуйся христианам от радуя утешение, радуйся ангельским чином славы и поклонения, радуйся от льстивых глагол еретических нас отвращающая, радуйся памятование милостей Твоих,
уми наша к Богу возносящая, радуйся, святые апостолы, ко успению Твоему на облацах воздушных призвавшая, радуйся и грешные люди, в той день на гору Почаевскую, в тысячах и тьмах на всяко лето собирающая, радуйся и я же ради христиане, трудность пути, аки сладкое упокоение подъемлют, радуйся и я же ради и ленивей подражать и мчаться, радуйся иноком сладость мирскую забыти, благодатью Твоею пособствующая, радуйся вспять озирающиеся, сновиденьми грозными устрашающая, радуйся Церкви Христовы лучшая диадимо, радуйся страны нашей щите неодолимой, радуйся похвало Почаевской всего мира надеждою утешением, пение благодарное от Твоих владычице благодеяний во всем мире, от христиан возносимое акифимиам, к небеси непрестанно восходящее и помышляющее, и наше убогое хваление не отвратите Тебе просим, еще же и благодать покаяния даровать и Тебе молим, с упованием поющий Богу Аллилуйя. Свет живота временного и вечной жизни упование явилось еси владычице, человеку некоему в Бессарабии умреть имущему, но внезапно по вкушении воды от святыни Почаевския здраву бывшему, еже сроднице его видевше, со страхом и умилением тебе возваша. Радуйся болящих исцеление, радуйся скорбящих свышение, радуйся тобою, бо смерть пришедшая отгнася, радуйся тобою, бо вера несумненная нам даровася, радуйся, яко предвещание Гавриила пред очию нашою сбывается, радуйся, яко от всех родов по глаголу Твоему ныне и присно ублажаешися, радуйся гору Почаевскую, яко место пребывания Твоего святившая, радуйся, аки вторый Назарет тую явившая, радуйся, я же никого же упование отвратившая, радуйся всех молитвы тепле приемлющая, радуйся здравие нам подавающая, радуйся ко спасению нас возводящая, радуйся похвало Почаевская и всего мира надеждою утешением, благодать исцеления и умиления молитвенного, о Твоя, Владычица, иконы источая моя, да не в отче душам нашим будет, а щебо грех ради, в окамененное бесчувствие впадохом, обаче, яко имущая власть мертвая воскрешати, и наше пробуди душевное омертвение, и помыслом лучшим сердца наше озари, да греховную прелесть возненавидевше, воспоим Богу Аллилуйя. Поюще Твоя чудеса во обители Почаевсе явленная, молим Тя, Владычице, лица Твоего от страны нашей не отврати, но и всем приходящим на святую гору Твою и милости от Тебе ищущим во благое прошение исполни, да все воспоют тесице. Радуйся всеправедного Бога умилостивление, радуйся христианку Христу дерзновение, радуйся торжество веры в лавре Твоей являющая, радуйся сердца человеку в любовью распаляющая, радуйся, яко древним чудесем, подобное зде видите люди сподобишася, радуйся, яко гора сия, аки вторый Синай, в странах христианских прославися, радуйся Бога на земле явшегося, в чреве Твоем понесшая, радуйся человеке молитвою Твою к Богу возносящая, радуйся икону Твою, яко проповедницу спасения в обители Твоей оставившая, радуйся след стопы Твоя, целебною водою исполняемый, чудесы прославившая, радуйся с небесных высот на рабы Твоя презирающая, радуйся на благие деяния верные наставляющая, радуйся, похвало Почаевская, и всего мира надеждою утешением. О всепетая Мати Христа Бога, вся роды христианские любовью себе всыновившая,
достойная похвалы воспети Тебе, недоумеем мы грешнее, обаче любовью Твою побеждаемые, и к Твоему чудотворному образу очи Своя возносяще молим Тя. В борении и нуждах наших не остави чад Твоих, заступлению Твоему тепле верующих и Сыну Твоему вопиющих. Аллилуйя! О Всепетая Мати Христа Бога, вся роды христианские любовью себе всыновившая, достойная похвалы воспети Тебе, недоумеем мы грешнее, обаче любовью Твою побеждаемые, и к Твоему чудотворному образу очи Своя возносяще молим Тя. В борении и нуждах наших не остави чад Твоих, заступлению Твоему тепле верующих и Сыну Твоему вопиющих. Аллилуйя! О Всепетая Мати Христа Бога, вся роды христианские любовью себе всыновившая, достойная похвалы воспети Тебе, недоумеем мы грешнее, обаче любовью Твою побеждаемые, и к Твоему чудотворному образу очи Своя возносяще молим Тя. В борении и нуждах наших не остави чад Твоих, заступлению Твоему тепле верующих и Сыну Твоему вопиющих. Аллилуйя! Архангел Гавриил первый, радуйся Тебе, приношаше, Владычице, егда зачатие Сына Божия благовествоваше, по преславнем же успении Твоем, вся небесная силы туюжди хвалу на небеси Тебе непрестанно приносят, како убо мы грешнее, своя глас из глаз и бесплотных совокупите дерзнем, обаче милосердие Твое ко всем кающимся поминающе, усне наше со страхом и любовью отверзаем глаголюще сице. Радуйся милости бездно, радуйся любви неистощимое море, радуйся рода христианского благая предстательнице, радуйся обители почаевские стено нерушимая, радуйся православные люди, на гору почаевскую узами любви привлекающая, радуйся всякую печаль от души отгоняющая, радуйся и я же чудотворный образ, яко звезда от горы почаевские нас путеводствует, радуйся ей же возносимые молитвы, страстные прилоги вскоре отражают, радуйся явлением своим на горе сей люди утешившая, радуйся след стопы Твоя на ней нам оставившая, радуйся верных присное дерзновение, радуйся сумнящихся доброе утверждение, радуйся похвало почаевская и всего мира надеждою утешение. Взбранной воеводе родов христианских и страны нашей известней избавительнице, хвалебные песни принесем верни, на святей горе я собравшися, Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, о Владычице Богородице, моления нашего, пред чудотворным Твоим образом возносимого не отвержи, да в умилении сердец зовем Ти. Радуйся, похвало почаевская, и всего мира надеждою утешение. Тебе, о Богомати, молитвенно притекаем мы, грешнее, чудеса Твоя во святи Вавре почаевсе явленное поминающее, и в своих сокрушающихся прегрешений, вемы, Владычице, вемы, яко не подобаше нам, грешным, чесого просите, токмо о еже праведному судии беззаконие наше оставите нам, вся бо нами в житии претерпенная, скорби же и нужды и болезни, яко плоды падений наших прозябоша нам, Богу сия на исправление наше попущающую, тем же вся сия истиною судом своим наведе Господь, на грешные рабы своя, и же в печалях своих, к заступлению Твоему пречистая, притекоша и во умилении сердец к Тебе взывают сице, грехов и беззаконий наших благая не помяни, но паче все честные руцы Твои воздвигши, к Сыну Твоему и Богу предстани, да люте содеянное нами отпустит нам, да за премногое неисполненное обещание наше, лица Своего от рабов Своих не отвратит, да благодати Своя спасению нашему пособствующая,
от душ наших не отымет. Ей, Владычице, буди спасению нашему ходатайца, и малодушия нашего не вознушавшися, призри на стенания наша, я же в бедах и скорбях наших пред чудотворным Твоим образом возносим. Просвети умиленными помыслы умы наша, веру нашу укрепи, надежду утверди, любви свечайший дар сподоби нас приятии, сими убо пречистая дарованьми, а не болезнями и скорбьми, живот наш ко спасению да возводится, но от уныния и отчаяния души наши ограждающи, избави нас, маломощных, от находящих наны бед и нужд и клеветы человеческие и болезней нестерпимых, даруй мир и благоустроение жительству христианскому, предстательством Твоим, Владычице, утверди православную веру в стране нашей во всем мире, церковь апостольскую и соборную, умолению не предашь, уставы святых Отец навеки непоколебимы сохрани, и всех к Тебе притекающих от рова погибельного спаси, еще же и ересию прельщенных братьей наших, или веру спасительную во греховных страстях, погубивших паки, ко истине вере и покаянию приведи, да вкупе с нами, Твоему чудотворному образу поклоняющийся, Твое предстательство исповедят, сподоби убо нас, Пресвятая Госпоже Богородице, еще в животе сем победу истины, Твоим заступлением узрети, сподоби нас благодатную радость, прежде кончины наше восприятие, яко же древле насельники почаевские, Твоим явлением победители и просветители агарян показала еси, да все мы благодарным сердцем

пред пречистым Твоим образом, помяни щедро Ты Твоя древняя, я же от Тебе сде бывшая, и якоже иногда явилася еси на скале почаевстей, в столпе огненем, от камени цельбоносную воду источающий, сице и ныне предстане нам, Мати многомощная, и теплотою Богоматерней любви Твоей, согрей сердца наша окамененная, слезы любви и покаяния нераскаянного от очей наших исторгающий, Ты, бо едина еси заступница наша богодарованная, Тя обо молим, избави от всех бед, от всякие напасти, болезни и скорби, рабы Твоя, предстательством великого нас ходатая и молитвенника Твоего, всеблаженного Отца нашего Иова, угодника Твоего Почаевского, Его же молитве яви внимава еси на воздусе иногда, егда всеславным и страшным явлением Твоим, избавила еси обитель Твою от нашествия и обложения Гарянского, призри благосердием всепетая, презрение милостивого Твоего заступления на страну нашу и на все люди Твоя излей богатые Твоя милости, рассеянные собери, неверные же и иноверные, во странах наших на путь истины настави, отпадшие от благочестивой отеческие веры, паки возврати, и сопрещи их святей Твоей православней и кафоличестей церкви, в семействах наших мир утверди, старость поддержи, юные настави, младенцы воспитай, сирые и вдовицы заступи, плененные освободи, болящие врачуй, на судящие в темницах и в заточениях, и в горьких работах сущих помяни, ограждающие нывыну, посещающие, утешающие токами чудес и знамений многоразличных, я же присно изливаешь и всем от святые иконы Твоя цельбоносная, даруй все благая земли плодородие, воздуха благорастворение, и вся я же на пользу нашу дары благовременные и благопотребные, молитвами избранных угодников Твоих, благодатный Твой лик на святые иконе Твои окружающих, Ильи Богоглаголевого, святого архидиакона Стефана Первострадального, преподобного Авраамия Всеблаженного и богомужного Мины мученика многоименитого, и с ними купно святых и праведных жен, Параскевы Прихвальные, Ирины Приблаженные, и святые Екатерины Великомученицы Многострадальные, и всех святых, их даже приспеет наше от жития сего отшествие и к вечности преселение, сице предстане нам преблагословенная, якоже иногда благо поспешила еси обители Твоей во спасение во время брани с Баражской, и Твоим теплым ходатайством даруй нам христианскую кончину живота нашего безболезненную, непостыдную, мирную и святых тайн причастную, да якоже всей жизни, сице и в будущем веце, сподобимся все молитвами Твоими, бесконечной небесной жизни во Царстве возлюбленного Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Пред святою Твою иконою, Владычице, молящиеся исцеления сподобляются, веры истинное познание приемлют, и агарянское нашествие отражают, тем же и нам к Тебе припадающим, грехов оставления и спроси, помыслы благочестия сердца наше просвети, и к Сыну Твоему молитву вознеси, о спасении душ наших, к Богородице прилежно ныне притецем, грешнее и смирение припадем, к дивному образу Ея, и же на горе почаевсей, к нему же умильно взирающей, молящейся Царице Владычице, из глубины душевное вопием, о пречудная Дева, Мати Господа Вышнего, от лет древних избравшей обитель Почаевскую вместо селения своего, землю отечественную нашу, православие и мире утверди, и спаси всех предстоящих и молящихся Тебе умиленную душею и

крушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, не отврати рабы Твоя чи, тя бо едину надежду има мы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Источник исцеления и веры православное утверждение, почаевская Твоя икона Богородица явися, тем же и нас к ней притекающих от бед и искушений свободи. Лавру Твою невредиму сохрани, православие во окрест стоящих странах утверди, и грехи разреши молитвенник Твоих, елико бо хочешь и можешь. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, и почитаем честную икону Твою, и уже от лет древних на горе Почаевстей прославляем.

Всяк идущий во тьме обречен без конца спотыкаться. Коль без света остался в ночи, все равно, что слепой. А слепые, чтоб лоб не разбить, под откос не сорваться, проверяют свой путь впереди, ударяя клюкой. Но наше духовное зрение блещет едва ли. Не познала душа ни вечерний божественный свет, но в безумии рвется она в неизвестные дали, и бьет ее Бог, сохраняя от будущих бед. Не бросайте крестов,

и духовно незрячих, захлебнувшихся в волнах мирской суеты. Стерегут на распутье земных неудачи, разновидные скорби, болезни, а проще

чтобы власть над собой обрести. Смертным сном спит душа в торжествующем

душу от сна и поднимут с постели. Зло страдания тела в постель повергая его. Крест болезни тяжел, но прозрение дарует многим. А ведь можно прозреть, и проснувшись в кромешном аду. Потому не ропщите, а вспомните лучше о Боге. Познавая падение свое и душу.

лишь признайте виновным себя. Нам даются кресты лишь по Божьей спасительной воле, чтоб слезами могли мы всю душу от скверны омыть. Входит сладостью грех, но прочь изгоняется болью. Ее суждено нам до дна и до капли испить. Люди прибыли ждут от своих бесконечных коммерций, не взыскуют духовной, а денежной только казны. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великой цены. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великой цены. Не бросайте крест.

я на сутки иду на работу. Я в автобусе полном варюсь, завтра в 8 утра я вернусь. Мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь. Я о прошлом подумать успею, все, что было, живет ведь во мне.

не забыть нету сил. О тебе вспоминаю, боль не та уж теперь. Не позвонишь, я знаю, и не надо, поверь. Мне работа отрада отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной.

Мы на вызов летим, все секунды решают сейчас. Может, в землю сегодня кого-то и не закопают, а кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас, жизни быть или смерти, и внезапно